Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый. Температура воздуха составит от 16 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 14 до 18 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что изменится в школах Беларуси и какая проблема может быть у человечества.
0: Новости.
1: Аграрии Беларуси должны получить не меньше 11 миллионов тонн зерна в этом году. О соответствующей планке напомнил президент нашей страны в рамках видеосовещания о ходе уборочной кампании. Глава государства уверен, хозяйства могут достичь такого результата, если будут соблюдать ряд условий. Например, организации должны поддерживать исправность всей своей техники. Особый акцент Александр Лукашенко сделал на важности беспилотников. Перебойные работы зерносушильных комплексов. Более 300 школ Беларуси внедрят специальную систему под названием «Электронная школа». Об этом сообщили в Министерстве образования. Как отметили в ведомстве, новшество заработает с 1 сентября. В выбранных заведениях появятся цифровые журналы и дневники. Ученики, родители и педагоги будут постепенно осваивать функционал системы при поддержке специалистов. Все остальные школы Беларуси рассчитывают поэтапно переводить на этот же или аналогичные электронные комплексы в течение предстоящего учебного года.
0: К новостям в мире.
1: Страны Европы планируют разработать новую дальнобойную ракету к 2034 году. Об этом пишет британское издание The Telegraph. По информации журналистов, в проекте участвует около 15 стран. Основными участниками инициативы можно назвать Германию и Великобританию. Будущий боевой аппарат должен поражать цели на расстоянии до 2000 километров. Ракета может получить сразу две модификации с гиперзвуковой скоростью и полетом на сверхнизких высотах. К новостям регионов. Аграрии Минской области уже получили около 345 тысяч тонн зерна. Об этом рассказал председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко. По его словам, средняя урожайность культур превышает прошлогодний уровень практически на 15%. Хозяйства почти завершили уборку озимого ячменя и обрабатывают поля с другими растениями. Также активно идет заготовка кормов. Аграрии уже имеют около трети от необходимого количества такого ресурса. И в завершение выпуска. Современная жизнь может перегружать мозг человека. Так считает группа ученых из Сингапура. Согласно их работе, человеческое общество развивается значительно быстрее, чем предполагает биологическая эволюция. Например, люди тысячелетиями жили в небольших сообществах, где хорошо знали друг друга. Теперь же человек находится в окружении огромного числа сородичей и в ощущении постоянной конкуренции. Тело не приспособлено к таким условиям. В итоге это несоответствие приводит к развитию различных недугов, от тревожности до лишнего веса.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
1: Доброе утро, страна! В параллели, пока мы пытаемся вспомнить, как нас зовут, и морально готовимся к рабочему дню, но надо все-таки соответствовать погоде. Мне даже хочется шепотом говорить, вообще даже и не хочется говорить. Но я тут читаю новости. В Китае появилась уникальная профессия. Официально называется снотворец. Люди приходят к специалисту, рассказывают о своих проблемах, а он им сказки читает, в прямом смысле этого слова, и зарабатывает на этом до 4000 долларов в месяц, без учета чаевых, между прочим. Я тоже умею сказки рассказывать. Возьмите на полставки, ну о чем речь? Ой, ладно, люблю я свою работу, даже если китайские снотворцы зарабатывают больше. Включайте, друзья, чайник, мы только начинаем, улетное утро стартует. И давайте проверим, что обещают нам синоптики на сегодняшнюю среду.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Температура воздуха утром и днем от 16 до плюс 22. В Минске также преобладание облачной погоды, временами дождь. Вероятность осадков до 90%. Возможна гроза. Температура воздуха утром от 14 до 16, днем до плюс 17. Осталось только напомнить, чтобы вы не забывали зонты, если собираетесь выходить из дома. Погода сегодня, конечно, плачет. Но не будем плакать мы, у нас есть планы на ближайший час, а значит, все под контролем. Таким утром с позаранку хочется, знаете, больше, чтобы кто-то молчал, нежели говорил. Я постараюсь минимально, гороскоп все скажет за меня, звезды подскажут, как быть или не быть в этот день. Но это будет под конец часа. А в ближайшее время будет мем дня. В Праге рухнула скульптура равновесие. Расскажи, в какую сторону был перевес. Меня зовут Юлия Умарова. Это улетное утро. Все три часа я буду с вами, а также будет сопровождать вас целый день музыка на МВ-радио. С добрым утром, страна! Просыпайся, красотка!
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое.бай. Свое значит лучшее. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Не спим, 7 утра и 28 минут. Доброе утро, страна. Сейчас в мире уже не то равновесие, что было раньше. Вот и новости следующего характера. На повестке сегодня потеря равновесия. А дело в том, что в Праге рухнула скульптура. Она так называется, равновесие. 6-метровый бетонный монстр, который местные ласково прозвали «Червь-завоеватель». Не выдержал, да. Стоял себе с 90-го года у Барандовского моста, радовал глаз и внезапно решил повторить судьбу европейской стабильности. Сложился на раз. При этом власти Праги знали, объект в плохом состоянии. Даже оградили территорию. Собирались обсудить демонтаж, сделать копию. Но не успели. Равновесие потеряло равновесие раньше. Да, и что мы видим? Европа пытается сохранить равновесие, но даже чешский бетонный червь, который называли завоевателем, не выдержал напора времени и всех этих санкций, разговоров бесконечных. А что говорить про старые политические альянсы, да? Это не просто новость о скульптуре. Я бы сказала, это знак. Но хорошая новость в том, что в отличие от политиков, пражские власти хотя бы признали, что что-то сломалось и пообещали сделать реплику. Вот было бы у нас так с международными договорами, да? Ой, не говорите. Как показывает практика, друзья, даже при равновесии одна сторона равнее. Но в этом всем главное нам не падать духом, держать баланс, потому что совсем скоро у нас гороскоп. Расскажу, что ждет каждого знака зодиака. И вообще, у нас утро. Вы хотел сказать, прекрасная погода. Какая есть, погоду не выбирают. Но самое хорошее в этом всем, что утро только начинается. Дальше лучше, дальше больше.

0: Гороскоп на удачу.
1: Услышала, что почти 2,5 миллиона наших сограждан готовы переехать жить на Луну. Если там, конечно, построят колонию. И знаете, кто активнее всего соглашается? Мужчины и зумеры. Женщины, видимо, и пожилые, как я понимаю, взяли паузу на подумать. Но пока ракеты не запустили, давайте проверим, что там нам светит сегодня на Земле. По гороскопу, конечно же. Овны, чтобы не наломать дров, сегодня на работе за серьезные проекты браться не стоит. Лучше сосредоточиться на монотонных делах. Меньше шансов накосячить таким образом, овны. Ну, прислушайтесь. Вдруг действительно в точку попадете. Тельцы, у вас намечается день, когда не стоит брать на себя слишком много. Во-первых, таким образом легко можно будет надорваться. Во-вторых, это вряд ли понравится коллегам. Героизм, тельцы, сегодня оставьте для солнечных дней. Ну, когда-нибудь потом. Да, не надо нам никаких сорванных спин. Близнецы, идеи, пришедшие в голову в этот день, могут оказаться весьма перспективными. Вот, хорошо, день открытия у вас. Вот, понимаете, пока дождь стучит по крыше, ваша голова генерирует гениальные мысли, близнецы. Я вам даже в чем-то завидую. Ну ладно, до моего знака мы еще не дошли. Кто следующий на очереди? Раки. Сегодня лучше тратить энергию с умом. Не пытайтесь выполнять все задачи сразу. Постарайтесь распределить их по мере важности. То есть что? Перевожу. Экономьте. Распределяйте дела по ранжиру. Срочно, важно или там завтра сделаю. Или не сделаю. Как захотите, раки. Львы, в этот день приветствуется разумная доля экономии. Никто не говорит о том, что нужно отказаться от необходимого, но покупку звезды рекомендуют отложить на другое время. Но знаете что, только если вы не женитесь сегодня, так-то дождь к деньгам и богатой жизни, львы. Вы там это, посмотрите, что у вас по планам на сегодняшний день. Девы, от принятия важного решения в этот день лучше отказаться из-за того, что не удастся объективно взвесить все за и против. Оно с большей долей вероятности окажется ошибочным. А тоже отложите до четверга. Чего? Мы вообще сегодня по гороскопу, видимо, не будем работать и ничего делать. Ну, не я сказала, звезды сказали. Весы, мои дорогие, вот мы и пришли к моему знаку. Сегодня лучше не выходить из дома, покинув его стены. Вы обязательно найдете приключения на свою голову. Ну да, шаг в сторону, и вы в луже. Так бывает. Скорпионы, из-за бьющей фонтаном энергии очень важно воздерживаться от пустых разговоров и споров на ровном месте, иначе не избежать конфликтов. Стрельцы, посвятите первую половину дня выполнению важнейших задач, а вторую используйте для отдыха. Козероги, вы сегодня локомотив, видимо, будете работать один за всех. Ой, почему козероги? Стрельцы, я же про стрельцов говорила. Козероги у нас следующие. День будет удачный для деловой активности. Лучше проявлять осмотрительность, если хотите исключить любые ошибки. И в течение дня гороскоп рекомендует сосредоточиться на наиболее важных вопросах. Водолеи, сегодня проявите внимание к поступающей вам информации. Скоропалительных решений не принимайте. И рыбы наши, сегодня важно трезво оценивать свои действия, признавать свои ошибки и пытаться исправить их. Ну вот, и славно, гороскоп, в принципе, нормальный. Нормальный такой для среды пойдет. И также я оцениваю, что скоро в студию зайдет наша Екатерина Гунько со свежим выпуском новостей. Катя, мы тебя ждем. Спасай нашу дождливую среду информацией.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама.
2: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44. Без возрастных ограничений.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
6: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какое открытие сделали археологи и что создали в Китае.
0: Новости.
1: В Беларуси уборочная компания набирает темпы. Президент провел совещание по вопросам страды и потребовал жесткого контроля на всех уровнях. Особое внимание соблюдению технологий. Там, где их не нарушают, есть и результат. По словам уполномоченного помощника Михаила Русова, основной ориентир на Брестскую и Гродненскую области. Там сформирована слаженная команда, и все вопросы решаются быстро. Так должно быть и по всей стране. Беларусь начинает поставлять крупные партии сухого молока в Индонезию. Соответствующие контракты были заключены в рамках недавнего визита президента Александра Лукашенко в эту страну. Белорусская сторона намерена конкурировать с Новой Зеландией и Европейским Союзом на местном рынке, где 3/4 молочной продукции импортные.
0: К новостям в мире.
1: Украинские морские дроны «Магура» начнут производить в США. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Соответствующий меморандум подписали на прошлой неделе в Вашингтоне. Производством займется компания из Портленда, которая выпускает катера для спецподразделений. Цель сделки – выпускать сотни или даже тысячи таких беспилотников в год. Украинская сторона, в свою очередь, предоставит технологии, управление и программное обеспечение. И к новостям в регионе. Под Вилейкой археологи нашли древнее городище, которое сгорело около 1600 лет назад. На месте раскопок у деревни Речки обнаружили следы пожара, наконечники стрел и остатки укреплений. Ученые считают, что поселение погибло в битве в 4 или 5 веках нашей эры. Среди находок орудия труда, украшения и фрагменты посуды. Исследования на этом месте еще продолжаются, после чего артефакты передадут в лабораторию при БГУ. И в завершении выпуска в Китае научились управлять роботами силой мысли. Компания BrainCo создала систему, которая считывает сигналы мозга через специальную гарнитуру, и робот выполняет команду всего за долю секунды. На испытаниях в Шанхае манипулятор взял чашку и поднял яблоко. Такая технология подойдет и для человекоподобных роботов, и для заводских механизмов. Также разработчики создали комплекс, который запоминает движение человека и сигналы его мозга, чтобы в будущем обучать искусственный интеллект.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
5: 8:09 в Беларуси. Доброе утро. Утро набирает уже темп. Привет всем, кто на работе, кто-то в дороге или только паркуется. Пока мы тут с вами строим планы на рабочий день, многие уже вовсю планируют свой отпуск. Ну дайте помечтать, тем более, что погода этому способствует. Стали известны самые популярные страны для отдыха белорусов в бархатный сезон. И там, скажу я вам, есть на что посмотреть. На 5-й строчке Турция, но безоговорочный лидер. Ее доля выросла больше, чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Италия все еще в топе, но уже дышит в спину Турции. Таиланд, куда же без него? Китай, туда же. И замыкает 5-ку Япония. Но есть и те, кто остается дома. И вот здесь я хочу поговорить про наш родной край. Он, кстати, абсолютный лидер по туризму. Видимо, народ понял, что у нас леса, озера, и не надо лететь за 3-9 земель. Но скажу так, куда бы вы ни поехали, в Турцию или на дачу, главное, чтобы вам было хорошо, чтобы вы выдохнули и наконец-то почувствовали, что такое настоящий отдых, что такое лето. Вообще, кто-то заметил лето? Я надеюсь, да, потому что оно уже проносится со скоростью света. 40 дней до конца его осталось, поэтому нужно брать от него максимум. Ну, а мы с вами пока здесь, на Минской волне, в эфире Юлия Умарова, и вместе переживем эту среду. А там, глядишь, и до отпуска рукой подать. Что нас ждет в этом часе, сейчас обозначу. Во-первых, совсем скоро мы встретимся с человеком, который знает о минской правде все. Диана Шипковская уже вооружилась свежим номером и самыми сочными заголовками. Пробежимся по главным темам, обсудим и жатву, и футбол, и другие важные темы недели. Диан, мы ждем твой обзор, приходи. Во-вторых, заглянем в календарь праздников, потому что даже в обычную дождливую среду, 22 июля, да, 22 июля, где-то в мире обязательно что-то отмечают. Поэтому и отметим мы заодно с вами и Минской волной, потому что утро всегда доброе, когда вы слушаете 97.4 FM, но не только доброе, также еще и музыкальное.
4: Наши на Минской волне.

0: Бортовой журнал.
1: С вами Юлия Умарова на Минской волне. Всем привет. Конец июля, экватор, лето пройден. И если вы до сих пор не отдыхали, то пора бы уже начать. Главное условие одно. В этот день отдых нужно не заслуживать, а просто брать. И список праздников, которыми я поделюсь, этому содействует. Всемирный день мозга. Ну, иногда не, хочется не только его взять с полки и раздать тем, кто в этом нуждается, поделиться, так сказать, с ближним. Ну ладно, шутки шутками. Единственный орган на самом деле, который смог организовать себе праздник, это, конечно, мозг. Он требует не меньше заботы, чем сердце. Не забываем про это. И, скажем, чем зубы. Полноценный сон, движение, тренировки памяти, периодическая тишина. Вот скромный список его пожеланий. Согласитесь, для органа, который прямо сейчас читает этот текст, обрабатывает миллионы сигналов и параллельно вспоминает, выключен ли утюг, запросы весьма умеренные. Поэтому берем от этого дня максимум. День трудяги также имеется в моем календаре. Праздник для всех, кто тянет лямку без фанфар и оваций. Не обязательно, кстати, возглавлять рейтинги и ставить рекорды. Достаточно честно делать свое дело. Как говорится, кто хорошо работает, тот потом и лечится. Ну нет, отдыхает. Отдыхать можно в гамаке, потому что сегодня тоже такой есть праздник и день гамака. Гамак придумали майя, да, цивилизация Центральной Америки. И это, возможно, их самый недооцененный вклад в мировую цивилизацию. Календарь майя обсуждают до сих пор. Так ведь так. А гамак просто молча делает людей счастливыми. Ну и ладно. День львиной доли тоже есть такой повод. Выражение «львиная доля» пришло из басни Эзопа. Лев позвал зверей, помните, на совместную охоту. А при дележке добычи нашел убедительные причины забрать себе все части до единой. С тех пор так и называют самую большую часть чего угодно. От пирога до премии. Выбирайте толкование по вкусу, но учтите, второй вариант с пирогом заметно улучшает отношения с окружающими. В общем, это были все праздники на сегодняшний день. Среда, 22 июля. Хорошо, что их много. Есть что отметить, есть из чего выбрать. Поэтому давайте не ждать лучшего дня, а прямо сейчас отмечать. Отмечать в 8:20, а кто запретит? Мари Краймбрери, наоборот, только аккомпанемент составит.

0: на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление – строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: В такую дождливую среду особенно приятно, когда это утро я коротаю не одна. Ко мне в гости заглянула Диана Шипковская, и она пришла не с пустыми руками, а с самым свежим номером газеты «Минская правда». Диана сейчас все разложит по полочкам, расскажет, о чем пишут, кого цитируют, что обсуждают на кухнях всей Минской области. Диана, привет, я тебя уже заждалась.
2: Доброе утро, Юля. Знаете, есть
1: так вздохнула? Тяжело добиралась?
2: Прошла огонь, воду и медный. Трубы.
1: Но главное, да. Чтобы не агония.
2: Да. Знаете, есть люди, которые начинают день с кофе, а есть те, кто с зарядки. А самые дальновидные начинают его со свежего номера «Минской правды». А свежий выпуск получился таким, что его хочется читать от первой до последней полосы.
1: Ну, как и всегда, собственно.
2: Да, здесь и громкие мировые события, и эксклюзивные репортажи, истории людей, которыми действительно можно гордиться. Если хотите знать, чем сегодня живет Минская область и о чем будут говорить у вас на работе, у нас есть подсказка. Это свежий номер «Минской правды».
1: Пока вы его не приобрели, давай разложим все по полкам, о чем говорят на первых полосах.
2: Первая полоса. Здесь помощник президента Александр Кохан приехал на Борисовский завод «Автогидроусилитель», но говорил не только о производстве. Рабочие подняли вопросы благоустройства Борисова.
1: Так.
2: Набережная, парк, городской пляж, зоны отдыха. Что ответили власти и какие проекты могут быть реализованы уже в ближайшее время, читайте в большом репортаже.
1: Ну и правильно, власть должна слышать, что у народа болит. Правильно, если у народа болит набережная, значит, чините набережную. Так, что
2: да,
1: еще?
2: Да, разговор получился максимально открытым. После встречи Александр Кухон больше 5 часов принимал жителей Борисова. От запаха в подвалах до капитального ремонта домов люди пришли с самыми разными
1: вопросами.
2: А что
1: вопросами. Там в подвалах? Сыр, что ли, делают? Или что?
2: Сыра там, да, сыра. Ага. Вот. И журналисты подробно рассказывают, какие проблемы удалось поднять. А еще весь номер буквально пропитан запахом, ну, еще не свежего хлеба, но пшеницы точно. Ведь сейчас главная тема страны – это жатва.
1: О, да, наш президент требует уже разобраться с урожаем, чтобы всем хлеба хватило зимой. Вот это, понимаю, реальные дела, а не то, что там что-то Трамп делает со своей политикой. Ну-ну, и что там?
2: Да, в свежем выпуске большой материал о том, как Минская область проходит уборочную кампанию. Уже убраны десятки тысяч гектаров зерновых,
1: достойно.
2: Урожайность выше прошлогодней. Техника практически полностью была готова, и на полях появились первые уже тысячники, даже двухтысячники, настоящие герои нынешнего лета.
1: И знаешь, кто настоящие герои? Я вот просто впечатляюсь этими заголовками, где-то видела, что за дело берутся женщины.
2: Да.
1: Сильные,
2: да.
1: Красивые, наши, независимые, самые лучшие на земле. И круто.
2: Да, это уникальный такой факт.
1: Они сидят сами в комбайнах, понимаешь, и просто шикарно.
2: И приходят на подмогу своим мужчинам.
1: Ну, то есть... также шикарная, кстати, техника. Тоже обклеивают же и белорусскими флагами, и зубрами. Посмотрите, если кто не видел, я думаю, в газете тоже будет это представлено.
2: Да, в газете собраны самые важные заявления Александра Лукашенко с республиканского селекторного совещания. Мы вчера все тут следили в редакции за этим. Почему президент называет уборочную вопросом продовольственной безопасности страны, почему сейчас важен буквально каждый колос, какие задачи поставлены перед аграриями и куда отправятся те, кто не хочет работать на земле. Первый предложил оригинальное решение проблемы с невыполнением поручений. Все ответы в свежем выпуске. Ну, в общем-то...
1: Я уже предчувствую, там что разгильдяев на полях быть не должно, да?
2: Не должно, но, в общем, их отправят охранять границу с Украиной, если что. Вот, если не будут справляться.
1: Либо ты помогаешь урожаю, либо ищешь другую профессию. Все очень честно.
2: Да, так что вот как раз-таки «Минская правда» — этот случай, когда газета не просто сообщает новости, а объясняет, что стоит за теми или иными цифрами, решениями и событиями.
1: Ну, а мы не останавливаемся объяснять, что еще происходит в нашей стране. Через несколько минут вернемся и продолжим наш спич, наш диалог с Дианой.

0: Разбор полетов.
1: Никаких сомнений в информации, которую нам рассказывает Диана Шипковская из обзора «Минской правды». Газету мы еще пошерстим сейчас прямо. Диан, давай, что у нас там осталось?
2: Сейчас внимание всем родителям. Если ваш ребенок говорит: я всего 5 минуток в телефоне
1: посижу,
2: а потом оказывается, что прошло 3 часа. В свежем номере «Минской правды» есть материал нашей журналистки Марины Субботы, который как раз-таки заставляет задуматься на данную тему.
1: Ну а что, 5 минут можно сразу умножать на 10, да, если дело бы только во времени было.
2: Марина Суббота вместе с правоохранителями разобралась, где проходит грань между обычным увлечением гаджетами и опасной зависимостью. Почему виртуальный мир все чаще оказывается для подростков важнее реального? И чем может закончиться безобидное, на первый взгляд, увлечение онлайн-играми и соцсетями?
1: Ну, тут грань тонюсенькая.
2: Самое интересное, это не теория, а реальная история подростка, который сначала решил немного схитрить ради виртуальных развлечений, так, потом оказался фигурантом уголовного дела. Сначала чужие деньги ушли на игровые аккаунты, затем на покупку цифровых подарков в мессенджеры для девушек. Я не знаю, эти девушки были реальные или нет. Сердечки, тортики, мишки.
1: Скорее, сердечки и тортики, мишки были нереальные.
2: Романтика за чужой счет оказалась очень дорогой, и финал этой истории — 1,5 года ограничения свободы.
1: А вот тебе, пожалуйста, немного схитрить, да, звучит безобидно, а пока не превращаешься в фигуру. Вообще, вот вопрос, да, почему виртуал важнее реального? В реальности что у нас? Вон дождь за окном, да, школа, уроки, там, какие-то футбольные победы во дворе с пацанами поиграли. Никакой, а в интернете никакой ответственности же, правильно?
2: Уже там можно понести ответственность за свои
1: Но
2: поступки.
1: Уже?
2: Да.
1: Хорошо, что это замечательно.
2: И вот как раз-таки это тот случай, когда заголовок «В одну реку дважды» говорит сам за себя. История не только о подростке, но и о том, как одна ошибка может потянуть за собой вторую. Материал, который стоит прочитать и взрослым, и тем, у кого дома подрастает новое поколение. Кстати, вчера была такая новость, что в России запретят без разрешения родителей детям оплачивать покупки игр, наверное, в Steam.
1: Ага.
2: Вот, кстати, мне кажется, очень классное решение.
1: Ну, конечно. Это как в завирусившееся видео. Девочка подходит к маме: мама, я сейчас нажму на кнопку сбоку на телефоне, она пропикает, и все, ничего, мне нужно просто твой Face ID. Ну и все, да, и да, деньги сразу считываются. Игра покупается.
2: Вообще свежий номер получился именно таким, каким и должна быть хорошая газета. Здесь не просто рассказывают новости, объясняют причины, излагают реальные истории, заставляют задуматься. Если вы увлекаетесь футболом, а мне кажется, сейчас просто мир сошел с ума на этой почве.
1: Мы же недавно переживали чемпионат мира по футболу, кто о нем не говорит?
2: Здесь вы прочтете о триумфе Испании и скандале с Трампом. Мне кажется, это обсуждают вот точно сейчас все, буквально все. Главные итоги чемпионата мира 2026. Еще интересное, увлекательное интервью подготовила Диана Хвалькона, журналист. 228 миллионов просмотров и ни одного перелома.
1: Такой
2: заголовок. Здесь интервью с настоящим каскадером, гонщиком. У него залипательные видео, но не советую дома повторять его трюки.
1: Не советуем садиться с ним в автомобиль. Диана Хвалько, вы там аккуратнее с ним. Это вам не шутки.
2: Да. И «В поисках великана». Тот самый материал Алены Дроздовской, который я как-то уже анонсировала.
1: Да, да,
2: вот в прошлый раз. А мне все-таки кажется, что этот гигант был потомком библейского Нефилима. Рост Федора Махнова составлял 3 аршина 9 вершков. Это 254 сантиметра. Но после 16 лет он продолжал расти. Ученые предполагают, что он достиг 285 сантиметров.
1: Ему бы в баскетбол, понимаешь ли. Главный вопрос, а в какой обуви он вообще ходит? Как вообще помещается в дверные проемы?
2: Дима в лаптях ходил.
1: Да, да, да.
2: Аршины еще были.
1: А там были низкие потолки. Да. Ну, в общем, я заинтригована, Диана, хочу прочесть.
2: Да, так что по дороге на работу не забудьте заглянуть в ближайший киоск «Свежий номер Минской правды». Это те самые полчаса чтения, после которых появляется тема для разговоров с коллегами, друзьями и семьей.
1: Да, друзья, свежая газета «Минской правды» – это то пособие, которое обязательно должно быть в каждом доме, возможно, в каждом бардачке автомобильном. Берите, не пожалеете. Ну, а мы встретимся с Дианой уже на следующей неделе и будем обсуждать, что нового произошло за минувшую неделю. Диана, спасибо тебе за обзор. До встречи.
2: До встречи.

0: на Минской волне.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий. Линейка Elementum справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите Elementum в сетевых строительных магазинах вашего города. Или звоните. Плюс 375-29-121-44.
0: Реклама. Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама @mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где появится больше школьных автобусов и какую миссию отменила НАСА.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил президента Грузии Михаила Кавилашвили с 55-летием. В поздравлении он отметил, что отношения между Минском и Тбилиси строятся на дружбе и тесных культурных связях, которые сложились еще в советское время. Глава государства выразил уверенность, что дальнейшее развитие сотрудничества будет способствовать процветанию обеих стран. Он пожелал грузинскому лидеру здоровья, мудрости и новых успехов на благо Грузии. В Беларуси 1 сентября за парты сядут более 1 250 тысяч школьников. Торжественные линейки пройдут во всех школах и гимназиях страны. В этом году впервые встретятся с учебным процессом 7,5 тысяч первоклассников. Кроме того, в 20 учреждениях образования стартует пилотный проект по углубленному изучению математики, физики, химии и биологии с 8 класса. А чтобы добираться на занятия было удобнее, для сельских школьников уже выделили 155 новых автобусов.
0: К новостям в мире.
1: Беспилотники атаковали логистические центры «Wildberries» в Краснодарском крае. По информации губернатора Ставрополья, в Невинномысске пострадали 5 человек. Им оказали помощь на месте. В Краснодаре, по данным оперативного штаба, после падения дрона возник пожар. Пострадали 10 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Всех сотрудников удалось эвакуировать до прибытия экстренных служб.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 2-м километре дороги Р-40 Боровляны-Логойск. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. НАСА отменила миссию по отправке посадочного модуля на обратную сторону Луны. Контракт с компанией Draper на 73 миллиона долларов был расторгнут. Причиной стали постоянные переносы запуска. Сначала на этот год, затем на следующий. В итоге расчеты показали, что миссия состоится не раньше 2030 года, когда она уже потеряет актуальность. При этом компания уже получила 43 миллиона долларов в рамках договора. Однако научные приборы, которые планировали отправить, разместят на других лунных аппаратах. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Улетное утро на МВ-радио.
3: 9 часов и 7 минут в Беларуси. Всем доброе утро. Что мы делаем первым делом с утра? Правильно, тянемся к чашке кофе, чтобы взбодриться, проснуться, запустить свои мозги. Мы привыкли грешить на кофеин, но наука говорит обратное. Капсаицин, вам вот о чем-нибудь говорит? Он бодрит лучше. Это вещество из жгучего перца. 500 000 человек уже поучаствовали в масштабном исследовании. Результат следующий. У тех, кто ежедневно добавлял острое в свои блюда, риск преждевременно смерти упал на 14%. Как это работает? Для чего я вам говорю это в 9 утра? Ну, потому что, чтобы вместо того, чтобы просто подстегнуть сердце кофеином, капсаицин разгоняет кровь, чистит сосуды, гасит то самое утреннее воспаление, которое накапливается за ночь, и нежелание идти на работу и так далее. И, внимание, запускает метаболизм так, что вы сжигаете калории, где бы вы ни находились. Не зря, кстати, балерины часто добавляют и в кофе, и в напитки, и в свои блюда перчика. Поэтому все ищем перечницу. Острое утро задает тон всему дню. Поэтому доброе утро. Сейчас еще расскажу, какие планы нас ждут в этот час. Они тоже там со стринкой. Сделаем выбор в удачной посадке. Это будет под конец часа. Заходите в Инстаграм, голосуйте за своего фаворита. И уже с минуты на минуту стартует интерактив. Вылетит и поймаешь. Разыграю билеты в Пиксиленд, развлекательный центр для всей семьи. Ну а пока утро доброе. С вами Юлия Умарова на Минской волне. Еще целый час буду здесь слушать музыку и ставить ее в эфир. Поэтому не скучайте, всем сухих ног и скорее добирайтесь до работы. А если уже на работе, то делайте приемники громче. У нас объявляется музыка.

0: вылетит и поймаешь.
1: 9 часов 14 минут, время летит, и в промежутках между дождем, делами, бытовухой давайте сыграем в игру, чуть отвлечемся от вот этих ежедневных наших задач. Нужно сменить ракурс, и ракурс сегодня у нас падает на Пикселенд. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пикселенд находится в торгово-развлекательном центре «Червь». Третий этаж. Работают без выходных с 10 утра до 10 вечера. Ну, трудяшки. Но мы тоже потрудимся для того, чтобы заполучить этот самый подарок. Нужно внимательно слушать музыку на МВ-радио. В одной из песен прозвучит секретная фраза. Она прям вылетит, как секретная отбивка, собственно. Как только ее услышите, отправляйте мне на Viber, Telegram 8029-1010-307. Первый и самый точный, кто попадет в яблочко, в цель, будет молодцом и получит подарок, тот самый заветный Пикселенд. Я желаю удачи каждому, пусть повезет сильнейшему, тому, кто действительно давно уже грезит этим походом. Не буду препятствовать вашему участию. Поехали, слушаем музыку.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам. Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вылетит и поймаешь.
1: А тем временем за окном дождь, лужи и вся прелесть июльской погоды. Поэтому всем, кто сегодня на колесах, на ногах, желаю сухих ног. Пусть зонт вас не подведет. Друзья, это был правильный ответ в нашей игре «Вылетит и поймаешь». И всем, кто участвовал в розыгрыше, огромное спасибо. Все, стоп. Игра окончена, ставки сделаны. Подвожу итоги и прямо сейчас назову имя счастливчика, который уйдет не с пустыми руками, а с целым сертификатом на посещение развлекательного центра для всей семьи Pixeland. Так что никуда не отходить от приемников. Возможно, именно ваше имя сейчас в конверте. Так, открываю, распаковываю и вижу, что сегодня оказался самым первым и точным Дмитрий. Последние цифры номера Дмитрия 1791. Дмитрий, я вас поздравляю. Я вас могла бы приподняла, покружила и вручила подарок. Но пока только ждите сообщения от нашего редактора. Он с вами совсем скоро свяжется и расскажет, как забрать свой подарок. А все остальные желающие, друзья, обязательно приходите в развлекательный центр для всей семьи Pixeland. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Работает Pixeland в торгово-развлекательном центре Червинский на третьем этаже. Без выходных с 10 до 10 вечера. Вот и все. Розыгрыш завершен. Берегите себя и помните, что даже в такую погоду есть повод сделать музыку громче.

0: «Дачная посадка».
1: Красной нитью в нашем эфире сегодня тема отпуска, про то, как хочется перемен, как выдохнуть, куда-то улететь, несмотря на погоду за окном, дождь, этот вечный июльский сюрприз, мы уже привыкли. Душа все равно просит солнца и горизонтов. И знаете, сегодня в плейлисте в «Удачной посадке» я подобрала две песни, которые как раз про это, про свободу, выбор, про то, что иногда так хочется расправить свои крылья и на море улететь, и их почистить в соленой воде. А кто нам запретит мечтать, правильно? Тем более, что билеты на море никто не отменял. Даже в дождь самолеты летают. Друзья, «Удачная посадка», время выбирать трек, который прозвучит под конец этого часа. Уже это будет через несколько минут, поэтому приглашаю вас на прослушивание.

Ева Власова «Птичка будет петь». У нее очень красивая история с этой песней. Ева изначально писала для другого артиста эту композицию, но когда работала над материалом, так и прониклась им, что решила оставить себе. История про преодоление, как вы могли понять из текста этого короткого, про то, как нужно попрощаться с прошлым и лететь дальше, без оглядки на какие-либо невзгоды. Поэтому, если песня нравится, если вы хотите ее послушать целиком, а возможно и познакомиться с этой исполнительницей и ее творчеством, то голосуйте, присылайте ответы на Вайбер и Телеграм 8029-1010-307. Но есть еще и не менее прекрасная песня в исполнении Татьяны Курцуковой.

Татьяна Куртукова. Боже, какой пустяк. Кажется, это идеальный гимн утра среды. Просто взять и сделать шаг в лужу, да? Перестать бояться мелочей, потому что свободно только небо и звезды можно достать рукой. И вот знаете, что объединяет эти обе песни? Они про расправленные плечи, как мы поняли. Про то, что даже если вчера было тяжело, сегодня можно начать все заново. И, как я уже и сказала, несмотря на какие-то погодные условия, да, пусть внешние факторы никак не влияют на наше настроение. Если хотите услышать эту песню в полном метре, голосуйте, жду ваши ответы в Viber, Telegram 8029-10-10-307. Мне понадобится несколько минут, пока послушаем музыку, а я выберу песню, которая наберет большее количество ваших голосов.

0: Удачная посадка.
1: Утро набирает свой ход, 9 часов 45 минут. Впереди, друзья, целый рабочий, ну а может у кого-то и не рабочий день. В любом случае, работа, встречи, дела. Надеюсь, вы запомнили главное из сегодняшнего утра. Даже если все идет не по плану, это всего лишь пустяк. Именно этой песней мы и завершим нашу удачную посадку. Татьяна Куртукова с песней «Боже, какой пустяк» будет выступать на нашей виртуальной сцене «Минской волны». Поэтому спасибо, кто голосовал в нашем опросники. Без вас я бы не справилась с этим нелегким заданием. Ну и спасибо, что были со мной этим утром. Завтра мы уже встретимся снова ровно в 7 утра. Потому что утро, знаете, оно тогда доброе, когда его есть с кем разделить. Ну и вы не будете скучать целый день. Помимо музыки, в 15 часов в студии, в 17 часов вечера в студии появится вечернее «Как дома» шоу и будет задавать уже тон настроению тех, кто слушает МВ-радио. Никуда не переключайтесь с нашей волны. Всем отличного дня и настроения. Ну и, конечно же, «Боже, какой пустяк» Татьяна Куртукова. Запускаю.
0: Наш рейс за

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелекомшоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелекомшоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Дне, Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать водителям и какой телефон может долго держать заряд.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Олега Газманова с днем рождения. Глава государства отметил, что песни артиста объединяют людей разных поколений и наполняют сердца любовью к родине. Президент подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят вклад исполнителя в укрепление дружбы и культурных связей двух братских народов. Президент пожелал имениннику здоровья, счастья и воплощения всех намеченных планов. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявил, что неприкасаемых в милиции быть не должно и потребовал проверять каждый сигнал о хищениях на сельхозпредприятиях. Ранее Александр Лукашенко сообщил, что некоторые правоохранители вместо борьбы с кражами сами участвуют в схемах и крышуют нарушителей. По словам министра, из-за двух уволенных участковых, которые заправляли свои машины за счет хозяйств, сегодня позор всей милиции. Глава МВД поручил предупредить всех сотрудников, работа находится под постоянным контролем, а за панибратство и нарушения последуют самые жесткие решения.
0: К новостям в мире.
1: МВФ одобрил новый транш помощи Украине на 690 миллионов долларов. Об этом заявили в организации. Исполнительный совет Валютного фонда завершил первый обзор выполнения Киевом условий четырехлетней программы расширенного финансирования. После этого Украине перечислят очередной транш. Общий объем программы превышает 8 миллиардов долларов. И к новостям в регионе. ГАИ Минского района усиливает контроль за безопасностью детей на дорогах. В рамках акции «Школа дорожной безопасности» инспекторы проводят занятия в детских лагерях. Очередная встреча прошла в Белых Росах. Ребятам рассказали о скрытых опасностях во дворах, правильной перевозке в автомобилях и безопасности на электросамокатах и велосипедах. Автоинспекторы призывают родителей ежедневно повторять с детьми правила дорожного движения. И в завершении выпуска компания Nokia выпустила кнопочный телефон, который может работать как Powerbank. Модель Nokia 300 4G Powerbank оснащена аккумулятором на 3700 мАч, что для кнопочной модели очень много. В режиме ожидания гаджет работает до 45 дней, а в режиме разговора до 26 часов. Телефон может заряжать и другие устройства мощностью до 5 Вт, от умных часов и наушников до лампы или вентилятора. Стоимость новинки около 32 долларов. Доступна она в черном, зеленом и золотом цветах.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый. Температура воздуха составит от 16 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Кыргызстана и какое обновление получило роботакси.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Валентину Гаевую с 90-летием. Глава государства отметил, что ее творческий путь – это целая эпоха в истории ансамбля «Хорошки», а созданные ею образы занимают особое место в культурном наследии страны. Президент подчеркнул, что глубокого уважения заслуживает вклад артистки в воспитание новых поколений. Президент пожелал юбиляру долгих лет жизни, здоровья, счастья и благополучия. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел переговоры со своим кыргызским коллегой Жээнбеком Кулумбаевым во время официального визита в Кыргызстан. Стороны обсудили подготовку к саммиту ШОС, который в этом году принимает Кыргызстан, и график предстоящих контактов на высшем уровне. Ключевой темой стало развитие торгово-экономического сотрудничества, промышленная кооперация, совместное производство продуктов питания и передача белорусского опыта в сельском хозяйстве.
0: Новостям в мире.
1: Египет с 1 августа переходит на цифровые визы. Вместо бумажных наклеек в паспорте туристы получат QR-коды. На первом этапе система заработает в аэропорту Каира, затем по всей стране. Стоимость визы останется прежней – $30, оплата только картой. Получить QR-код можно будет через сайт, мобильное приложение или автоматы в залах прилета. Для туристов, летящих в Шарм-эль-Шейх, до 15 дней выезда за пределы полуострова виза по-прежнему бесплатная. Цифровая система на них не распространяется. И к новостям в регионе. В Солигорском районе сегодня утром произошла авария, в которой погибла женщина. На автодороге Родково-Солигорск 29-летний водитель без прав за рулем Рено сбил 58-летнюю велосипедистку. Она пересекала проезжую часть по линии перекрестка справа налево по ходу движения транспортного средства, но вне пешеходного перехода, который находился в зоне видимости. По факту аварии проводится проверка. И в завершение выпуска: компания Tesla впервые встроила антенну спутникового интернета Starlink в беспилотное такси CyberCab. При этом система автопилота работает полностью автономно и не требует подключения к сети для управления. Спутниковый интернет может понадобиться для навигации, обновлений, заказов и мультимедиа для пассажиров. Однако сейчас роботакси Tesla работает только в крупных американских городах с хорошей сотовой связью, поэтому необходимость Starlink пока не очевидна.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий, линейка Elementum справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь, нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите Elementum в сетевых строительных магазинах вашего города или звоните плюс 375-29-121-44.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый. Температура воздуха составит от 16 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наша музыка на Минской волне.

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ-радио «Каверленд» с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это «Каверленд» — музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче! Сегодня разберем дерзкий поп-гимн о токсичной любви.

0: Песня «Токсик» могла не выйти, если бы не дело случая. Ее написали шведские продюсеры для Джанет Джексон, однако ни она, ни Кайли Минок не согласились стать исполнительницами. Уже потом трек попал к Бритни Спирс. Она услышала его и сказала: «Это нечто особенное». Так родился один из главных поп-хитов века.
1: Что по рекордам?
0: «Токсик» быстро стал глобальным

феноменом. В Billboard Hot 100 он достиг пика на 9 месте, при этом занял первое в чартах Pop Airplay и Hot Dance Club Play. В мировых чартах песня возглавила рейтинги Великобритании, Канады, Австралии и Норвегии. В 2005 году принесла Бритни Спирс ее первую и пока единственную премию Грэмми. Композиция получила 6-кратный платиновый статус в США, а в июле 2023 года преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify. «Токсик» — это не просто песня, а главный поп-хит, который не стареет. Он звучит так, будто записан вчера. Дерзкий, опасный, с сэмплом из Болливуда и битом, который заставляет двигаться. Если вы еще не слышали «Токсик», вы не слышали поп-музыку 21 века. А если слышали, самое время узнать, как бы она звучала на русском.

0: На сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
6: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
7: Думаем, идея класс.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать молодым водителям и кто стал лучшим игроком чемпионата мира по футболу.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил народную артистку России Ирину Розанову с днем рождения. Сегодня ей исполняется 65 лет. В обращении глава государства отметил многогранный талант актрисы и выразил уверенность, что ее творчество будет и дальше содействовать развитию культурного диалога между Белоруссией и Россией. Александр Лукашенко пожелал имениннице здоровья, благополучия и успехов. В Беларуси предложили пересмотреть подготовку молодых водителей. В правительстве планируют увеличить количество практических занятий в автошколах, использовать тренажеры и учить курсантов действиям в экстремальных ситуациях. Такое решение обсуждалось на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Напомню, ранее глава МВД назвал уровень подготовки в автошколах недостаточным, а аварийность среди новичков за год выросла на 15%.
0: Новостям в мире.
1: Премьер-министр Великобритании Энди Бернем разрешил США использовать британские военные базы для нанесения ударов по Ирану. Речь идет о базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и авиабазе в Англии. Как сообщает Bloomberg, новое правительство продолжит политику предыдущего кабинета, которое допускает использование баз для противодействия иранской ракетной угрозе. Это решение может вызвать критику внутри страны, поскольку оппозиция считает его фактическим вовлечением Лондона в конфликт. И к новостям в регионе. В Смолевичском районе выявлено хищение дизельного топлива на автотранспортном предприятии. Об этом рассказали в управлении по борьбе с экономическими преступлениями. Двое механиков с марта по апрель систематически сливали горючее с закрепленных за ними машин. За полтора месяца они похитили более 2000 литров топлива на сумму свыше 5000 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту хищения группой лиц. Проверки на предприятиях продолжаются. И в завершение выпуска. Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу 2026 года по версии Международной футбольной федерации. 39-летний капитан сборной Аргентины забил 8 голов и отдал 4 голевые подачи в 8 матчах турнира. В финале аргентинцы уступили Испании со счетом 1-0. Месси стал вторым бомбардиром после француза Мбаппе, на счету которого 10 голов. Эта встреча стала для Месси последней в составе национальной сборной.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 30 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: реклама на Минской волне.
1: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий. Линейка Elementum справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите Elementum в сетевых строительных магазинах вашего города. Или звоните. Плюс 375-29-121-44.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать водителям и почему не стоит перерабатывать.
0: Новости.
1: Белорусские телеканалы смогут использовать музыку без разрешения правообладателей. Соответствующий закон подписал президент нашей страны. Документ изменяет систему правовой защиты интеллектуальной собственности. Например, компании вправе применять любые музыкальные произведения при создании ТВ-передач общедоступного пакета. Такое же новшество действует и при проведении важных мероприятий. Тем не менее, за использование музыки правообладателям все равно нужно выплачивать вознаграждение. Школьные автопарки Беларуси пополнят более 150 новых автобусов в этом году. Такой информацией поделились в Министерстве образования. В ведомстве отметили, что несколько машин имеют подъемники для ребят с особенностями развития. Первая партия транспортных средств уже поступила в заведения трех областей, в том числе Минской. Остальным регионам новые автобусы должны направить в ближайшее время.
0: К новостям в мире.
1: Выход Молдовы из Содружества независимых государств нанесет стране серьезный ущерб. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. По его словам, республика лишится преимуществ в рамках соглашений сообщества. Кроме того, официальному Кишиневу станет значительно труднее продвигать свою продукцию на рынке объединения. Напомню, Молдова официально объявила о выходе из СНГ в апреле следующего года. И к новостям в регионе. В Минском районе с сегодняшнего дня вводится новый участок контроля средней скорости. Система заработала с полудня на дороге Р-23 Минск-Микошевичи между 12 и 17 километрами. Протяженность участка 5 километров. За последние 5 лет здесь произошло 15 аварий. 4 человека погибли. Ограничение для легковых автомобилей не более 90 км в час. Для грузовых не более 70. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим. И в завершении выпуска: трудоголизм может сократить жизнь на 25 лет. Так считает группа медиков из России. Они отмечают, что постоянные переработки вызывают хронический стресс. Он нарушает сон, питание, ухудшает работу сердца и иммунитет. Кроме того, у трудоголиков растет давление, а мозг страдает от нехватки кислорода, а риск инсульта и инфаркта повышается почти на 30%. Если оптимальная продолжительность жизни 85 лет, то у тех, кто работает без отдыха, она может сократиться до 60.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 30 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Уже далее мой коллега Артем Титов снова расскажет вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
4: Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
5: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
4: Не ври! Мам, ты где?
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Неспиже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать будущим водителям и о каком явлении сообщают астрономы.
0: Новости.
1: Сельхозорганизации Беларуси будут получать дизельное топливо по новой схеме. Соответствующий указ подписал президент нашей страны. Документ предполагает, что компаниям начнут отправлять горючее за счет трубопроводов и автотранспорта. Обычно аграриям доставляли ресурс через железную дорогу. Новшество призвано уменьшить затраты организации «Беларуснефти» на отправку топлива и сроки таких операций. Систему обучения водителей могут изменить в Беларуси. Соответствующий вопрос обсудили в одной из комиссий при Совете министров. Специалисты считают, что нужно усилить меры по предотвращению ряда аварий. Речь идет о тех инцидентах, что происходят по вине людей со стажем управления машиной менее 2 лет. Для выполнения цели автошколам могут направить новые рекомендации. В их числе обучение водителей навыкам экстремального вождения и применения интерактивных тренажеров.
0: К новостям в мире.
1: Около 20 американских военных погибли в рамках конфликта США и Ирана. Об этом пишет агентство Associated Press. По информации журналистов, все такие лица ушли из жизни при выполнении своих обязанностей. Также во время кризиса травмы получили более 500 военнослужащих Соединенных Штатов. Такое число превышает официальную статистику Пентагона. Ряд экспертов полагают, что Белому дому становится все труднее обеспечивать защиту своих сил на Ближнем Востоке. Новостям регионов. Правоохранители Смолевичского района раскрыли факт кражи топлива у одного из местных автопредприятий. Специалисты выяснили, что 2 работника сливали дизельное горючее с закрепленных за ними машин. Таким образом, злоумышленники действовали около 1,5 месяцев. За это время мужчинам удалось похитить свыше 2 тонн ресурса. Ущерб предприятию оценили более чем в 5000 рублей. Стражи закона открыли уголовное дело. И в завершение выпуска. Мощная вспышка произошла на Солнце. Об этом сообщают российские ученые. Они присвоили явлению максимальный уровень силы. По словам специалистов, выброс частиц произошел в зоне потенциального воздействия на Землю. Повлияет ли активность звезды на нашу планету, пока неизвестно. Сейчас же геомагнитную обстановку вокруг Родины человечества можно назвать спокойной.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый. Температура воздуха составит от 16 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте! В эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Президент Беларуси провел совещание о ходе уборочной кампании. Какие поручения глава государства дал аграриям, узнаете в специальной подборке. В медицинских вузах Беларуси упали баллы для поступления. Почему это происходит и какова ситуация на других специальностях, рассуждает Андрей Лазуткин. Германия начинает формировать военную бригаду для размещения в Литве. С какими проблемами уже сталкивается Берлин, описывает Александр Тиханский. Куба уже долгое время находится в условиях финансовой и ресурсной блокады США. Насколько жизнь на острове изменилась по сравнению с остальным миром, рассказывает Анастасия Кубарева.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, злободневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна. Летний прибой. Шепот минской волны.
3: Это МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какие специальности интересуют абитуриентов и где создали робота-кентавра.
0: Новости.
1: Президент Беларуси заслушал доклад министра обороны нашей страны Виктора Хренина. Например, руководитель ведомства рассказал Александру Лукашенко о ходе планового обучения подразделений. Глава органа подчеркнул, что тренировки идут с учетом результатов ранее прошедшей комплексной проверки. Также речь шла про обстановку вокруг республики. Виктор Хренин отметил, военно-политическую ситуацию у границ Беларуси можно назвать спокойной. Специалисты не фиксируют большой активности сил НАТО. Наиболее подготовленные абитуриенты Беларуси чаще всего подавали свои документы на определенные специальности. Об этом рассказали в Министерстве образования. Как отметили в ведомстве, речь идет о тех ребятах, кто набрал как минимум 390 баллов из 400. Например, они шли на такие направления, как программная инженерия и международная экономика и торговля. Также внимание способных абитуриентов привлекали специальности экономическая информатика и прикладная физика.
0: К новостям в мире.
1: Уровень заболеваемости корью в США достиг рекордного уровня. Соответствующий отчет опубликовал один из ведущих университетов страны. Согласно собранной информации, с начала года недуг поразил около 2300 американцев. Такой показатель стал самым высоким за последние 35 лет. Специалисты полагают, что ситуация происходит из-за все более частого отказа людей от вакцинации. Медики напоминают, корь способна вызывать тяжелые последствия, например, пневмонию и энцефалит. К новостям регионов. Правоохранители Минской области открыли более 1000 уголовных дел из-за киберпреступлений. О такой статистике за 6 месяцев года рассказали в Следственном комитете Центрального региона. Как отметили в ведомстве, эти разбирательства составляют почти четверть от всего количества открытых процессов против злоумышленников. Потому стражи закона намерены усиливать меры предотвращения киберпреступлений. Например, речь идет о пояснении людям наиболее популярных схем мошенничества. И в завершение выпуска. Китайская компания представила свой вариант робота в форме кентавра. Аппарат имеет шасси на четырех колесах и два манипулятора в своей верхней человекообразной части. По словам разработчиков, их изобретение предназначено для использования в сложных и опасных условиях. В их числе тушение пожаров, спасательные работы и осмотр промышленных объектов. Робот может двигаться по местности и анализировать ее за счет встроенной нейросети. Также аппарат способен переносить до 200 килограммов нагрузки, в том числе дополнительные рабочие модули. Когда новинка может появиться в продаже, пока неизвестно.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: информационная служба «Радио Минская волна».

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый. Температура воздуха составит от 16 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Своё.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Своё.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Своё.бай.
5: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий. Линейка Elementum справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите Elementum в сетевых строительных магазинах вашего города. Или звоните. Плюс 375-29-121-44.
0: Реклама. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что запретят юным французам и сколько может стоить кожаная куртка.
0: Новости.
1: Президент Беларуси заслушал доклад министра обороны нашей страны Виктора Хренина. Например, руководитель ведомства рассказал Александру Лукашенко о ситуации на границе с Украиной. Глава органа сообщил, что военные не замечают подготовки официального Киева к агрессивным действиям. Тем не менее, подразделения специальных операций продолжают усиливать отряды пограничной службы. Также речь шла о том, сколько специалистов и техники Министерство обороны выделило на помощь аграриям. Также Виктор Хренин рассказал, что недобросовестных и недисциплинированных аграриев будут привлекать вооруженные силы Беларуси. По словам министра обороны, такой работой будут заниматься региональные военные комиссариаты. Что именно будут делать с работниками сельского хозяйства, пока неизвестно. Предположительно, специалисты будут повышать их уровень боевой подготовки. Точные планы действий намерены определить в скором времени.
0: К новостям в мире.
1: Франция введет запрет на использование соцсетей для ряда несовершеннолетних. Об этом заявил президент европейской страны Эммануэль Макрон. Он отметил, что новшество заработает с сентября. Ограничение коснется детей младше 15 лет. Они не смогут создавать новые аккаунты на популярных онлайн-площадках. Со следующего года подросткам запретят использовать и уже действующие учетные записи. Такие меры поясняют необходимостью ограничить время несовершеннолетних в соцсетях. К новостям регионов. Ограничения на посещение лесов сняли в Минской области. Таким образом, леса всех районов открыты для любых прогулок и мероприятий. Вместе с тем специалисты отмечают, вскоре в Беларусь вернется теплая погода. Потому региональные власти могут вновь ввести ограничения и запреты на посещение зеленых массивов. Напомню, за нарушение правил грозит штраф вплоть до 1350 рублей. В отдельных случаях возможно наступление уголовной ответственности. И в завершение выпуска. Кожаную куртку главы корпорации NVIDIA Дженсона Хуанга продали на аукционе почти за $1 миллион. Организатором торгов выступил известный дом Sotheby's. Потенциальным покупателям предложили купить предмет одежды производства американской компании Tom Ford с автографом Дженсона. Руководитель носил его несколько раз. Изначально за лот планировали выручить около $60 000. Однако цена куртки выросла многократно. Все полученные деньги направят на стипендии и гранты для талантливых студентов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию. Днем от 16 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Что будет, если мы совместим два популярных тренда в один? Я имею в виду загоны по тачкам и психологию. Звучит странно и необычно, но такое уже делают. И мы погрузимся сегодня в эту спорную тему. Почему? Да потому что можем.
0: Езжайте прямо 2 минуты.
2: Сегодня не будем вдаваться в комплектации и прочее. Поговорим больше о выборе цвета. И тут оказалось, есть что сказать. К примеру, вы гордый владелец красной тачки. Вам просто нравится этот цвет. Кстати, респект. Но вот как вас видят окружающие. Вы человек страстный и бесшабашный, с пылким нравом и характером перчинкой. С таким точно на дороге лучше не спорить и уступать вам место. Конечно, бывают страстные люди и на зеленой жиге, но теперь считайте вышесказанное как факт.
0: Автонавигатор.
2: Если ваша тачка черного цвета, то вы не любитель минимализма. Нет. И думать забудьте. Вы натура властная, с претензией на элегантность и статус. Ну, как с айфонами, наверное. Но что-то я смотрю на автопарк сейчас, это ж у нас, наверное, каждый второй уже властный человек получается.
0: Автонавигатор.
2: А вот если у вас кар фиолетового цвета, то вы нарцисс и, скорее всего, скорпион по гороскопу. Да шучу я. Или нет? В общем, и на этот цвет есть ответ. Вы невероятно творческая личность с претензией на гениальность и, скорее всего, художник. Благо не австрийский.
0: Личное мнение.
2: Все это похоже на бред? Согласен. Судить людей по одежке или по цвету авто – дело спорное и ой, какое неблагодарное. Всегда есть шанс впасть в заблуждение или сделать преждевременные выводы. Но, с другой стороны, это неплохая разминка для мозга, если уж сильно хочется чем-то заняться, а скучно неимоверно.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И помните, некоторые ингредиенты лучше не смешивать.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать предпринимателям и какой аппарат могут запустить в космос.
0: Новости.
1: Концепцию закона о волонтерах разрабатывают в Беларуси. Об этом рассказали в Нижней палате парламента нашей страны. Депутаты считают, что деятельность добровольцев во многом остается за рамками правового поля. Специалисты намерены исправить такое положение дел. Например, потенциальный правовой акт должен определить, кто несет ответственность при инцидентах с участием волонтеров. Также эксперты планируют установить общие механизмы страхования добровольцев. Новую кредитную программу для бизнеса в регионах запустили в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве экономики. Компании могут получить займы для реализации проектов в двух направлениях. Первое из них – создание кормов и лечебно-профилактического питания мясного. Также деньги готовы выделять для выпуска ряда молочных изделий – от сыра чеддера до сухих молочных смесей. Кредиты можно брать с суммой до 150 миллионов рублей на срок до 15 лет. Подробности можно узнать на сайте Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей.
0: К новостям в мире.
1: США смогут размещать свои самолеты в Болгарии. Соответствующее решение вынес парламент балканской страны. Новшество касается только американских воздушных заправщиков. Официальный Вашингтон получил право размещать их на одной авиабазе. Она находится относительно недалеко от берега Черного моря. Премьер-министр Болгарии Румен Радев подчеркнул, США остаются главным союзником страны в сфере безопасности. К новостям регионов. Первый заместитель председателя Минобласполкома Василий Сысоев проведет прием граждан в Борисове. Мероприятие организуют на базе местного райисполкома в следующую среду. Руководитель может ответить на вопросы в сферах лесного и сельского хозяйства, земельных отношений и охраны природы. Для встречи с представителем администрации необходимо записаться по телефону. Звонить следует завтра и в предстоящий понедельник в рабочее время. Все подробности можно узнать в Борисовском райисполкоме. И в завершение выпуска. Агентство НАСА может потратить около 2 миллиардов долларов на один проект. Об этом рассказали в самом ведомстве. Речь идет о будущем аппарате с ядерной силовой установкой. Его рассчитывают запустить к Марсу примерно через 2,5 года. Космический беспилотник будет нести на своем борту 3 роботизированных вертолета. Они должны изучать ряд регионов Красной планеты. В НАСА подчеркивают, что часть технологий для создания аппарата уже готовы и претворены в жизнь.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: радио.
1: Итак, фарватер недели. Могу сказать только одно. Мы как раз-таки не выдыхаем. Мы в самой боевой состоятельной. И могу сказать, что Вика напротив меня махает головой. Говорит, да, да, мы еще будем.
2: Володя, я сегодня бежала под дождем. Я загадала, я попросила вселенную. Ну, пожалуйста, сегодня без дождя. Я даже взяла зонтик, положила в багажник. Но что-то пошло не так.
1: Маленькая антенка.
2: Во-первых, мне пришлось далеко идти. Я запарковалась за 3-9 земель. Для того, чтобы прийти в нашу студию, забыла зонтик в багажнике и благополучно дошла. Но я надеюсь, что этот дождь пойдет мне на пользу, принесет деньги, счастье, удачу. Ну, как всем молодоженам во время свадьбы, когда идет дождь, знаешь, говорят, что если дождь, значит, будут богатые. Значит, я решила, что я буду тоже очень богатой.
1: А еще дождик, вот, он на рост влияет. Так что, может, пару сантиметриков прибавишь еще.
2: Зачем ты по-больному, Володя?
1: Я вообще про грибы, но в принципе...
2: За грибы у нас в эфире отвечает совершенно другой
1: человек. Да.
2: Ну, а мы 3 часа проведем вместе, подарки разыграем, музыку послушаем. Впереди наша любимая долгожданная перепелка. Оставайтесь с нами. Это «Как дома» шоу Володя Николаевич.
1: И Вика Красовская.
0: Легко и спокойно, как дома. Слушаем наше на МВ-радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Перепелка.
1: Ну что ж, перепелка начинается. Я могу вам сказать о том, что прямо сейчас есть возможность действительно интересную выиграть, радость в жизни. Вот так, давайте будем откровенны. И самое главное, что прямо сейчас могу вам точно подтвердить это. У нас на кону поход. Вы даже не представляете, куда.
2: Пиксиленд, друзья.
1: Ну что ты.
2: А я хочу рассказать, что это не просто выставка, это настоящее погружение в Хогвартс. Торжественное открытие состоится 23 июля в 17:00. Володя, это уже завтра.
1: Так я держал, понимаешь, держал вот этот вот секрет, а ты раз и раскрыла.
2: И все рассказала. Да. Там будут бесплатные угощения, девчонки, напитки, живые фото с любимыми героями, зажигательный ведущий, диджей, а еще квесты, игры, подарки и призы для каждого. Самое главное, 50% скидка на вход в этот вечер получат абсолютно все.
1: Но надо посражаться, да.
2: Наш победитель получит свой честно заработанный билет. Находится, кстати, Хогвартс по адресу Минск, ТРЦ Червинский, 3-й этаж. Обязательно приходите, берите друзей, проводите здорово время.
1: Как они говорят, будет магия. А прямо сейчас будет магия, могу вам сказать только одного. Магия музыки. Сегодня я встретился, ты даже не представляешь, очень известный искусственный интеллект. Его зовут Газик.
2: Газик.
1: Вот такой бородатый, такой, что надо? Я говорю, давай без акцента, давай вот просто помоги мне что-нибудь хорошее придумать для того, чтобы запутать наших слушателей. Он говорит, вопросов нет, начальник. Вот, и придумал, что для вас сейчас будет звучать. Конечно же, перепелочка, короткий фрагмент песни, сгенерированный вот этим Газиком, искусственным интеллектом. Ваша задача услышать, во-первых, во-вторых, узнать, кто исполняет, в-третьих, как называется, а дальше все элементарно. 8029-1010-307, это Viber, Telegram. Вика, какой у нас сегодня победный будет?
2: Ну, сегодня такое число, два лебедя, понимаешь, два волшебных знака, значит, 22.
1: Две пары по химии и по физике, да?
2: Именно.
1: Ну, хорошо, давайте услышим, что же все-таки Газик нам накрасил.

0: А мне кажется, искусственный интеллект научился возрождать легенд, да. Потому что этот голос мы все знаем, эту группу мы все слышали, слушали, и до сих пор она живет во многих сердцах.
1: Но я могу вам сказать, что исполнитель совсем другой, название песни совсем другая. Поэтому у вас есть минуточек 10 подумать и прислать нам ваше сообщение. 21-й будет победным.
2: Как дома шоу на МВ-радио.

0: на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. Минск 97.4 FM. Перепелка.
1: Володя, да, у меня сегодня было открытие. Открытие этого дня. То, что 22 июля может быть холодным. Это первое открытие. А второе, то, что искусственный интеллект имеет свои предпочтения. В еде, в словах и даже в музыке.
2: Ну, не просто так его написано, его назвали Газик.
1: Ну, Газик. Наш Газик сегодня предложил версию, о которой я даже и догадаться не могла, потому что каждый раз, когда ИИ, нейросеть, как угодно называйте, выдавал какой-то музыкальный и не совсем музыкальный образ, благодаря своим звукам, то сегодня он превзошел сам себя.
2: Ну, давай так. Первое место по такому... Наверное, мне показалось, что это все-таки классика, вот музыкальная, да? Вот первое место точно он занял сегодня.
1: Ну, это для всех, кто в то время.
2: В то время, да. Но зато как вот как душу потеребил.
1: Ну, давайте послушаем версию, которую сгенерировал искусственный интеллект. Современную песню «Апдейт» вот того самого года. Многие даже написали, что это была группа «Сектор Газа». Уже давайте анонсировать. Но нет, это группа. В стиле этой группы оказалась песня, но в оригинальной версии она звучит совершенно иначе.
2: Скоро давайте узнаем. Давайте
1: задание.
2: Пока. Да.

0: Нет.
1: Ну, конечно, все подумали, что это Юра Хой спел, ну, да? Конечно. Вот прям голос, энергия.
2: Ну, хорошо, я же говорю, вот за это первое место просто отдаю. Но давай оригинал.
1: Давай послушаем оригинальную версию. Я думаю, что будет, ей, да, эта исполнительница очень понравится.
2: Оригинал.

0: множество мемов вышло с песней Юли Зиверт «Газ», когда пришел на свою кухню и стал проверять, как плиточники уложили плитку, потому что там очень такой яркий момент, если обязательно посмотрите. Ну, а если вы не знаете, скачайте песню Зиверт, песня «Газ», которая, мне кажется, самая яркая в ее карьере, потому что я ее слушаю громче всех.
1: Но мне, на самом деле, все-таки версия, которая сделала искусственный интеллект, больше по душе. Ну, пойми, я понимаю зумеров, им нравится Зиверт, согласен, все хорошо, но нельзя же забывать про «Сектор Газа». И еще нельзя забывать о том, что у нас было правильно 22-е сообщение от Романа, 4612. Это 4 последние цифры его номера телефона. Роман, я знаю, и даже нет, я предполагаю, что вам нравится мир Гарри Поттера.
0: И потому что вы туда отправитесь.
1: Вот!
0: 23 июля, завтра, 17.00 до 20. Вас ждет открытие Хогвартса в Минске, в Терцечервинске, на 3-м этаже. Там будут бесплатные угощения, напитки, живые фото с любимыми героями, зажигательный ведущий, диджей, а также квесты, игры, подарки и призы для каждого. У вас есть билет, у вас есть хорошее настроение, и я уверена, что вы любите Гарри Поттера.
1: Да, абсолютно верно. Я в этом 100% уверен. Не любят только те, которые просто не читали творчество.
0: Я скажу тебе, я не читала, но я смотрела.
1: Ты смотрела ту третью книгу, да?
0: Я смотрела все, ну, так или иначе, все, у кого есть дети и те, кто увлекаются Гарри Поттером, особенно, знаешь, когда Новый год, и тебе надо как-то убить это время, скоротать эти выходные.
1: 8 частей по 2 часа, это много.
0: Я все смотрю, и Гарри Поттер, и Властелин колец, и Иронию судьбы, в общем, все, что идет по телевизору.
1: Но сначала начинается, конечно, как обычно, «Один дома». Но не про одного дома мы сейчас будем говорить, а про целый немецкий автопром. Что там случилось? Куда они собираются настраивать свои рельсы? Все расскажем.
2: «Как дома» шоу на МВ-радио.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: О, в курсе дела у нас прямо сейчас. Ну что, ты же знаешь, что немцы в свое время когда-то очень хотели что-то сделать, да? И вот могу тебе сказать, что немецкий автопром наконец-то нашел способ не чинить моторы по гарантии.
2: И что они придумали? Стали выпускать самокаты, трициклы?
1: Хуже. Министр обороны Германии предложил, ну, немножко переделать убыточные автозаводы под производство оружия. Вот Мерседес уже даже думает продать один из заводов военному концерну КНДС.
2: То есть фраза «у нее агрессивный дизайн» заиграет новыми красками.
1: Да.
2: Вместо парктроников будут ставить радары, а вместо подушек безопасности, ну, я даже представить не хочу.
1: Да, опасно. Главное, чтобы, ну, привычка ломаться через 10 тысяч километров не перешла по наследству в оборонке. А то приедешь на учение, а у тебя... Проверьте, двигатель горит.
2: Да уж, немецкое качество выходит на новый, куда более убедительный уровень. Но, знаешь, пока они там меняют свечи на снаряды, мы будем музыку слушать. И
1: да?
2: Я считаю, что все равно все в мире станет на свои места. И я верю, знаешь, в тот самый бумеранг, в добро, которое всегда побеждает. В общем, хэппи-энд всегда будет.
1: Да, будет, конечно. Ну, а... как говорится, у нас новости с юмором. Ну, а очень скоро будут новости уже очень серьезные, да.
2: Ждем в студии Артема Титова. Вы обязательно дождитесь. Всем хорошего вечера. И, кстати, в начале часа расскажем о пробках.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в «Минской правде».
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Заряжаемся.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Неспеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что создадут в Беларуси и как просмотр телевизора может влиять на человека.
0: Новости.
1: Президент Беларуси одобрил изменение статуса уполномоченного по делам религии и национальностей. Ранее такое лицо подчинялось Совету министров. Теперь высокопоставленный чиновник будет находиться под контролем администрации главы государства. Изменение призвано повысить эффективность работы уполномоченного по делам религии. Отмечу, что он также будет находиться в прямом подчинении президента. Глава государства сможет и утверждать кандидатуру чиновника. Власти Беларуси сформируют мобильные группы для оперативного решения вопросов уборочной кампании. Об этом заявили в Совете министров. Такие команды должны разрешать те ситуации, что мешают оперативному и эффективному сбору зерна. В числе подобных проблем – неисправности техники, недостаток топлива и работников в хозяйствах. Власти намерены определить систему деятельности мобильных групп в течение 2 дней. – К концу недели они должны приступить к выполнению своих задач.
0: К новостям в мире.
1: Президент Украины Владимир Зеленский сменил главнокомандующего вооруженными силами страны. Должность занял генерал-майор Михаил Дропатый. Ранее он руководил сухопутными войсками государства и отвечал за действия подразделений в ряде регионов. Некоторые эксперты считают, что Владимир Зеленский не собирался проводить такую перестановку. Однако политику пришлось пойти на нее из-за давления украинской общественности и стран Европы. К новостям регионов. Многодетные семьи могут подавать заявления на единовременную материальную помощь к новому учебному году. Об этом напоминают власти Минской области. Выплата положена на каждого школьника. Точный размер поддержки определят в конце следующей недели. Сейчас он составляет примерно 150 рублей. Например, в Борисове заявления уже подали около 850 семей. Таким образом, государство выделяет поддержку более чем для 1500 местных школьников. И в завершение выпуска. Частый просмотр телевизора может вредить мозгу. Так считает группа ученых из США. Они изучали снимки органа более чем 1500 человек. Они вели преимущественно сидячий образ жизни, либо из-за работы, либо за счет любви к телевидению. Оказалось, что у последней группы сильнее деградировали некоторые части мозга. Они в том числе отвечают за развитие деменции. В сегменте работников эффект был значительно меньше. Ученые считают, что нагрузка от трудовой деятельности помогала защищать мозг от негативного влияния сидячего образа жизни.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Привет, автомобилисты! Я знаю, что вы ждали этого момента больше всего.
2: Ну, конечно, сейчас уже сидят в машине и думают, так, в какую сторону поехать? Где точно не будет пробки? Где? Сейчас все расскажем.
1: А все автомобилисты готовы ехать домой, как бы ни было тяжело сейчас на дорогах, потому что 7 баллов говорит нам сервис Яндекс.
2: Это правда.
1: Друзья, будьте внимательными. В центре города все основные улицы, в общем-то, наполнены автомобилями, которые хотят отправиться к себе домой, в свой любимый гаражик, на парковочное место, ну или где вы там их храните. Улица Первомайская, проспект Независимости, улица Смоленская, Козлова, пересечение с проспектом Независимости стоят. На проспекте Машерова, на улице Янки Купалы и Максима Богдановича пробка. Съезд со Сторожевской на проспект Машерова затруднен. В район вокзала тоже вам передаю привет. Небольшие затруднения имеются. Далее вижу ДТП на... Да, непосредственно на Кальварийской улице, но затор там хорошо, что небольшой. Тимирязева тоже пробка, площадь Победы тоже серьезная пробка, и вообще частично проспект Независимости стоит.
2: Ну, а по Кольцевой я могу сказать о том, что примерно 70% окрашено в зеленый цвет, это хорошо, а вот 20-30%, начиная с Долгиновского тракта, например, внешняя часть Кольцевой, и практически до проспекта Победителей и дальше, до улицы Тимирязева, стоит Кольцевая, она в красном цвете отмечено. Есть у нас еще большие проблемы с движением, и это уже от улицы Франциска Скорины, которая пересекает, и внешняя кольцевая до Партизанского проспекта. Там два ДТП, и внешняя часть кольцевой также остановилась. Все остальное в зеленом свете, чего вам и желаю.
1: Ну, несмотря на то, что погода за окном совсем не летняя, мы все равно будем готовить настоящее охлаждающее блюдо, десерт, который не оставит вас равнодушными и не заставит повторить дома, потому что сегодня будет не просто изысканное, я бы сказала, гурманское блюдо не для всех.
2: Да, так что оставайтесь с нами, мы очень скоро вернемся.
0: Слушаем наше.

0: Новое радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Очень вкусно, на самом деле действительно. Хотя мы рассчитывали, что сегодня будет солнышко, и все-таки вот это блюдо мы приготовим в лучах солнца. Почему? Потому что оно будет и смотреться хорошо, и с другой стороны... Вкус будет очень специфический.
2: Володя, солнце сегодня нам заменит пирог, потому что мы разыгрываем ароматный, нежный, насыщенный и яркий пирог от компании «Ок-пирог».
1: Абсолютно верно. Более 30 видов пирогов, приготовленных с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие и очень вкусные наши пироги понравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру +375 29 956 05 22, а также на okpirog.by.
2: Человек, который 22-м по счету сегодня пришлет правильное сообщение, станет победителем и не останется голодным. Это главное послание этого вечера.
1: Вот мы сегодня уже напробовались, поэтому и чего вам и желаем.
2: И будем готовить не совсем обычное, нестандартное блюдо для каждого белоруса под названием «Акутак». Что это такое, спросите вы? Я тоже задала этот вопрос, когда Володя сказал: Вика, давай его готовить.
1: Да.
2: А когда мужчина предлагает что-то приготовить, нужно что сделать?
1: Согласиться.
2: И не готовить. Но я не такая. Я решила, что мы... Кто я такая, чтобы подсказать Володе? И решила, что надо его сделать. Но мне, честно, оно и по вкусу, и по смыслу, и по сути не очень понравилось. Ну, возможно, у нас найдутся гурманы, которые оценят его по...
1: Все оценят его вкус.
2: По достоинству.
1: Да, все оценят его вкус. Вы просто еще не знаете, о чем мы говорим.
2: В общем, переводится блюдо как нечто жирное и перемешанное.
1: Да.
2: Это традиционное блюдо эскимосской кухни, известное как эскимосское мороженое.
1: Мороженое.
2: Да, и популярно оно среди коренных жителей Аляски и Северной Канады. Вот туда мы бы даже забрались. В общем, суть проста. Раньше, кстати, это блюдо создавалось как высококалорийная грелка для тела. Его брали с собой мужчины-охотники в долгие и опасные полярные экспедиции для быстрого восстановления сил на экстремальном холоде.
1: А еще тебе скажу о том, что вообще корни пришли из Норвегии.
2: Вот так.
1: Да.
2: Ты даже глубже копнул.
1: Я копнул очень глубоко. Там выкопал это мороженое.
2: Но ты знаешь, что самое интересное, что когда эскимо, ну, на шоколадное эскимо, коренные эскимосы впервые узнали, что мы его так называем, едим, они долго смеялись, потому что, по их мнению, замороженная сладкая ледышка в шоколаде не имеет права называться эскимосским продуктом.
1: Все правильно.
2: Понимаешь?
1: Да,
2: потому
1: конечно.
2: Потому что, конечно, аутентичный рецепт, он специфический. Я не хочу сейчас сделать спойлеры, потому что наши слушатели должны догадаться, что я добавила лишнее. На мой взгляд, там половина лишнего будет.
1: Но на самом деле, я напоминаю наши условия, только один ингредиент неправильный. Вик, начнем?
2: Да, ну что, я читаю ингредиенты, ваша задача догадаться, прислать ответ в Viber Telegram 8029-1010-307.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления этого десерта нам понадобится твердый животный жир северного оленя, лося, моржа или тюленя, что у вас есть в холодильнике.
1: Да.
2: Главные добавки – это северные ягоды, морожка, клюква, черника или голубика. Иногда в смесь добавляют измельченную рыбу или мясо. Огурец. Но сегодня животный жир, мы понимаем, заменяют растительным маслом или кондитерским жиром. Попробуйте приготовить дома, но потом расскажете. Ну а присылайте, что здесь лишнее на самом деле.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.

0: не так у шефа.
1: Ну, что у нас было не так?
2: Все у нас было не так. Да, сегодня у нас блюдо не совсем стандартное, но очень креативное. Если хотите удивить своих родных, можете приготовить, но главное не есть. Вот, это условие.
1: Браво! Я для вас от души. Вы попробуйте, а потом скажите. Или напишите через недельку, когда будет хорошо.
2: Когда выйдете из инфекционки. Да. Акутаг, блюдо с таким коренным флером севера. Володя сказал, все-таки в Норвегии.
1: В Норвегии, да. Первое было упоминание, это конкретно в Норвегии, да. Нашли там такое, мороженое. Ну, это мы сейчас называем мороженое. Раньше это было просто такое взболтыш вот такой вот. Ну, что сделаешь, правда?
2: В общем, я тебе скажу. Да. Рецепт, по которому готовили там, это был настоящий семейный реликвий. Угу. Пропорции и виды используемых ягод или рыбы передавались с поколения в поколение. Менять их в угоду моде считалось неуважением к предкам.
1: Да.
2: Поэтому акутаг, тот самый, готовили в каждой семье по-своему. Но мы сегодня с Володей взяли аутентичный, оригинальный рецепт.
1: Оригинальный, абсолютно верно, да.
2: Где в основе лежал животный жир, как я сказала. Если у вас завалялось...
1: Из северного оленя жир, да. Или лося, да.
2: Ну,
1: моржа.
2: Или тюленя вы можете с удовольствием приготовить. Но это все можно заменить обычным растительным маслом или кондитерским жиром.
1: Но заметь, что все делалось вручную. Никаких там способов приготовления или еще чего-нибудь. Угу. Даже индейцы... Вот, Аляски, когда приготавливали этот вот мороженое, будем говорить уже своим языком, они пели, понимаешь, чтобы вот оно вот так вот красиво было все. Это, знаешь, такое музыкальное мороженое
2: получалось.
1: Ну,
2: это ритуал. Да. А я еще знаю, что добавляли обязательно свежевыпавший рыхлый снег.
1: Вот.
2: Он был основой этого мороженого. По сути, мы сейчас смеемся с тобой, мы едим это мороженое каждый день.
1: Да.
2: Потому что сейчас же жир у нас обычный, растительный. Да. Молоко, сливки и так далее. Это база для мороженого. Ну, там
1: я
2: рыба была.
1: Согласен.
2: Ну, рыба была немножко.
1: Кстати, давай по поводу ответов. 20% ответили, что рыба не входит. Но мы же сказали о том, что у нас только один ингредиент. Мы называли рыба, мясо, да?
2: Огурец.
1: И огурец. Так вот, огурец как раз-таки туда не входил никаким образом. Не мог он сочетаться с мороженым. Поэтому 80% наших слушателей правильно ответили.
2: Ну и где, Володя, в Норвегии свежий огурец?
1: Ну сейчас можно, а тогда нет.
2: А тогда? Ну вот поэтому методом логики...
1: Да. В общем-то, 22-е сообщение найдено, и оно правильное было, поэтому Юлия, у которой номер заканчивается на 4223, мы вас поздравляем. У вас не огурец, у вас намного лучше.
2: И даже у вас, не акутаг у вас.
1: Да, у вас ок-пирог. Это более 30 видов пирогов, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие и очень вкусные. Наши пироги понравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейший пирог по номеру плюс 375-29-956-05-22, а также на okpirog.by.
2: Ура, ура! Да. Хочу сказать, обязательно слушайте «Минскую волну» в это время, что не так у шефа. Включайте в себе кулинарные...
1: Ну, прям мишеленовские, да, черты поварского искусства.
2: Возможно, вы станете тем самым героем, о котором мы будем говорить. Но пока герои совершенно другие.
1: Это что ж ты будешь делать? Но с другой стороны, герои-то... Вот как французский парламент, да? Там тоже были герои, а потом их раз и убрали. А из-за чего? Все расскажем в смешных новостях.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: курсе дела.
1: Ну, Вик, если твои коллеги на работе ведут себя странно, радуйся, ты не в Париже.
2: А я и радуюсь. Ну а что там опять, забастовки какие-то начались?
1: Да нет, хуже. Французский премьер Себастьян Лекорню устроил в министерстве внезапный тест на запрещенные вещества. И знаешь что? Несколько топ-чиновников проверку с треском провалили. И их уже уволили.
2: Подожди, то есть все это время законы писались под каким-то вдохновением? А я-то думала, что у них просто такое, знаешь... Шарм французский, утонченный. Может, как-то круассаны действуют. Эйфелева башня, Елисейские поля.
1: Бери выше. Теперь понятно, почему.

0: многими. И еще заходите в Инстаграм, в ТикТок и обязательно в Трэдс, ставьте лайки, подписывайтесь. В третьем части мы будем обсуждать тему, которая будоражит и мужчин, и женщин, касающиеся пластических операций.
1: Так что ждем вас, а лучше просто не отходите от радиоприемника.
2: Как дома шоу на МВ-радио.

0: реклама на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что может измениться в законах и насколько долго способны жить люди.
0: Новости.
1: Беларусь намерена заключить соглашение о сотрудничестве с Тверской областью. Об этом рассказали в Совете министров нашей страны. Документ должен определить основы для активизации взаимодействия с российским регионом в разных сферах, в их числе промышленность, строительство, IT-технологии, образование и туризм. Подписывать соглашение от имени Беларуси будет глава Государственного комитета по стандартизации. Правила продажи и продвижения электронных систем курения планируют ужесточить в Беларуси. Об этом рассказали в Республиканском центре гигиены. Как отметили в учреждении, соответствующий законопроект разрабатывают в парламенте. Документ предполагает, что сами устройства и жидкости для них можно будет выставлять только в закрытых боксах. Рекламу вейпов предлагают полностью запретить. О полном запрете использования электронных систем курения речи пока не идет.
0: К новостям в мире.
1: Аномальная жара может снизить урожай зерна в странах Евросоюза и Великобритании. Об этом пишет издание Financial Times. Согласно подсчетам журналистов, месяц слишком высокой температуры воздуха обошелся региону практически в 9 миллионов тонн ресурса. Сильнее всего пострадали посевы во Франции, Венгрии и Испании. Общие потери региона в денежном эквиваленте оценивают примерно в 2 миллиона. Миллиарда евро. Новостям регионов. Ряд специалистов получили приоритетное право на получение арендного жилья в Минском районе. Соответствующее решение приняли местные власти. В общей сложности список состоит примерно из 90 пунктов. Например, в перечне можно найти агрономов, учителей, стоматологов, трактористов и бухгалтеров. Решение администрации действует до конца года. Подробности можно узнать на национальном правовом интернет-портале. И в завершение выпуска. Максимальная длительность жизни человека составляет около 200 лет. Так считает группа ученых из России. Они рассчитали, как долго тело может бороться с накоплением серьезных мутаций в ДНК. Подобные повреждения происходят постоянно, однако молодой организм устраняет их значительно лучше, чем пожилой. Исследователи пришли к выводу, что при устранении всех проблем старения человек может жить примерно от 145 до 195 лет. Исследователи подчеркивают, их работа пока носит только теоретический характер.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку. Сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Итак, есть разговор, Вик.
2: Какой?
1: А вот сейчас как раз-таки не только ты, но и все слушатели узнают о том, что я, например, очень плохо отношусь к пластической хирургии.
2: Ну и что мне с этим делать?
1: Прими как факт.
2: Володя, я тебя не заставляю ложиться под нож.
1: Спасибо.
2: Потому что это очень такая грань личная, тонкая. Возможно, психологические стороны важнее даже
1: физического,
2: да,
1: физической
2: состояния.
1: Красоты.
2: Поэтому мы решили задать вопрос нашим слушателям, как вы относитесь к пластическим операциям. Это хорошо или это плохо? То есть вы за их или против? Вот, например, я тебе рисую картинку.
1: Давай.
2: У тебя есть неограниченное количество денег.
1: Где?
2: Это всегда начинается любая история,
1: да?
2: И ты сделал бы что-нибудь с собой именно с точки зрения хирургии или нет?
1: Нет.
2: Вообще ничего?
1: Вообще. Честно.
2: Ни веки, ни скулы,
1: меня
2: ни мешки
1: все
2: биша.
1: Устраивает.
2: Ничего.
1: Видишь, меня все устраивает. Вот у меня был второй подбородок, вот теперь его нет. Почему, как ты думаешь?
2: Потому что борода.
1: Молодец!
2: В общем, друзья, тема очень такая, я бы сказала, интимная.
1: Ну?
2: Но давайте мы ее все-таки обсудим.
1: Вынесем, да? Давай вот.
2: Смотри,
1: вынесем, да.
2: Ну вот есть плюсы. Пластическая хирургия помогает людям улучшить свою внешность и повысить самооценку.
1: Mm-hmm.
2: Это правда.
1: Да,
2: особенно
1: правда.
2: Для многих девушек, и когда есть какие-то триггеры, когда тебе в детстве говорили, у тебя лопоухие уши.
1: Вот.
2: А ты думала, я вырасту и пришью их голове. Потом выросла. И не пришила.
1: А у меня есть, кстати, опыт. У меня одноклассница была. Могу даже имя назвать.
2: Да.
1: Вот. Можно?
2: Ну, можно.
1: Вот.
2: Ира. Она, возможно, не Ира.
1: Ира, да. Вот.
2: И что у нее
1: и
2: было?
1: И что? Мы с первого по третий класс вот учились, и все кричали: а-ха-ха, какие уши! А в четвертом классе она пришла уже совсем с другими ушами.
2: Вот видишь, даже в детстве делают. То есть это был буллинг тогда над ребенком.
1: Ну, это не буллинг, это смеялись все просто.
2: Дети жестокие, потому что ты был ребенком в тот момент и не понимал, как травмировал девушку.
1: Ну, а может, она мне просто нравилась. И я хотел ее цепануть как-нибудь, чтобы она ответила.
2: А потом она пришила уши
1: и все,
2: стало неинтересно.
1: И все, вообще просто.
2: Вот она потеряла свою изюминку.
1: Это шарм был, пойми.
2: Володя, как глубоко мы копаем.
1: А я все увидел и... Все это искусственное, мне не нравится.
2: Все.
1: Мне все натуральное
2: вот видишь
1: нравится.
2: Видишь как. Но, с другой стороны, плюсы есть у пластической хирургии, когда есть действительно не идеальные моменты. Мы рождаемся разные все. И как вот в твоем случае вы смеялись над девчонкой, она переживала, и, скорее всего, родители приняли такое решение.
1: Да, а минусы? Ну, минусы. Ну, надо же принимать себя правильно. Вот принимать себя таким, как ты есть. И я считаю, что... И опять же, зависть. Вот
2: какая?
1: Обыкновенно. Две подружки. Одна может себе сделать что-то выпирающее, а другая нет.
2: О, какие темы, да.
1: Вот.
2: Может такое
1: это
2: быть.
1: Зависть?
2: Это желание всем понравиться. Это куда
1: это всем понравится,
2: тема.
1: Это у подружки, которая уже есть, что смотреть. А у другой нет.
2: В общем,
1: и все.
2: Пишите ваше
1: мнение. И вообще
2: мнение.
1: Я про губы, а не то, что
2: поняла.
1: Ты подумала.
2: 8-029-10-10-307. Обсуждаем пластическую хирургию. Вы за или против? А лучше напишите, что бы вы сделали с собой, если бы у вас была такая возможность.
1: И, может быть, наоборот. Не хотели бы, чтобы это вообще произошло.
2: А может быть, наоборот. Вы что-то сделали и теперь радуетесь.
1: Не нравится,
2: нет,
1: да.
2: Или, наоборот, нравится. Вы гордитесь, что пришли к этой операции и есть чем поделиться.
1: Ну, ладно, хорошо. И это тоже принимается.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Батл мнений.
1: А на часах 19.21, друзья, тему мы сегодня обсуждаем: пластических операций, за, вы или против, а возможно уже воспользовались этой процедурой, и каждый, кстати, человек имеет полное право сделать со своей фигурой, со своей внешностью абсолютно все, что он захочет.
2: Ну хорошо, главное, чтобы вот глубоко не копали. Ну, я про черепную коробку, а там же могут и неправильно что-то дернуть.
1: Вообще, Володя, вот ты, понимаешь, смотришь на эту ситуацию однобоко.
2: Почему?
1: Во-первых, пластическая операция повышает самооценку. Причем как мужчине, так и женщине. Смотри, исправление выраженных дефектов или деформаций помогает людям избавиться от глубоких комплексов и почувствовать себя уверенно.
2: Ладно, хорошо.
1: Смотри, оборудование, качественная анестезия и новые методики минимизируют риски и сокращают период реабилитации.
2: Во как!
1: Во-первых,
2: ладно, давай.
1: Понятно, эстетическая составляющая, и не всегда это происходит просто, ну, ты так решил, там, ну, вот мы с тобой подняли тему ушей, там, или у кого-то не нравится подбородок или нос. Бывают такие ситуации, когда нужно
2: Если что-то жизненно случилось, необходимо.
1: Да.
2: Если эта пластическая операция стоит на кону твоей жизни, если у тебя действительно какой-то, неважно, это изъян, который ты получил, или же это изъян, который физически, который ты вот приобрел при рождении, я прекрасно понимаю, что действительно нужно на это идти. Но если я смотрю на человека и считаю, ну, это мое мнение, что, ну, вроде же все хорошо, куда дальше-то?
1: Ну почему? Девушки часто подкалывают себе губы. Это не операция.
2: Это не операция, я знаю.
1: Но это такое легкое вмешательство. Да? Легкое. Я так назову. Я
2: ботокс бытовым. В губах, точнее, простите.
1: И в губах, и во лбу. И все смотрели Рональдо, и видели его татуаж на бровях, и видели его ботокс на лбу. И многие футболисты это делают, и мужчины в том числе. Да, Володя, такой есть. И они нормальные, они настоящие мужчины. Я сейчас не об этом.
2: Хочу сказать,
1: что и мужчины прибегают к пластической хирургии.
2: Ну, естественно.
1: И делают круговые подтяжки. Да. Я лично знала женщину, вот, которая делала.
2: А вот удаление родинок или папиллом,
1: это эстетическое? Да.
2: Да?
1: Это эстетическое. Они чаще всего мешают. Конечно, они могут доставлять дискомфорт.
2: Стопудово.
1: Чаще всего из-за этого удаляют. Ну, плюс эстетика тоже. Без этого никак. Например.
2: Ну, да, что там? Есть какие-то сообщения?
1: Есть сообщения. Сразу хочу прочитать. Тех людей, которые за и которые даже сделали эти процедуры. Анна написала: 10 лет я стесняла своего носа с горбинкой, не могла нормально фотографироваться и общаться с людьми. Год назад сделала ринопластику. Моя жизнь изменилась. Я наконец-то смотрю в зеркало с улыбкой.
2: Ух ты!
1: Вот, пожалуйста, у человека жизнь изменилась. И Анна, я уверена, что вы наслаждаетесь этим моментом. Конечно, операции не из самых простых и
2: вот
1: не самых легких.
2: Вот я об этом же. Ты представляешь, там потом это... знаешь, такое есть выражение «очковая кобра». Это когда глаза вот так, синяки вот так вот. Я просто знаю, что это такое. Ну, мне шили бровь, поэтому я тоже ходил иногда с таким.
1: Восстановление очень длительное. Но, видишь, решилась и рада.
2: Мария пишет,
1: не нужно путать крайности, когда люди перекраивают себя до неузнаваемости, и обычное желание выглядеть ухоженно. Если есть возможность убрать возрастные изменения или восстановить форму после родов, кормления, ну понятно, почему бы и нет? Мы же лечим зубы и красим волосы. Вот опять же, сравнение такого плана.
2: Нет, я считаю, что... Ну давай так. Лечить зубы хорошо, но красить волосы к чему?
1: Ну, она сравнила, например, пластическую хирургию с тем, что ты...
2: В филейную часть вставить импланты и покрасить волосы, это, простите, вот-вот.
1: Ну, в общем, для кого-то это норма, и большинство, конечно, девушек пишут, спасибо за ваши сообщения, за ваше мнение, особенно за личные истории, потому что, когда человек прошел, я, например, смотрю немножко с другой стороны. Все помнят историю Деми Мур, которая снялась в известной субстанции.
2: Да.
1: Не будем погружаться, все и так это все знают. Но она же накануне сделала тоже пластику и сделала скулы. И, правда, неудачные. Людмила Гурченко делала операции.
2: Я хотел, поднять этот
1: и
2: вопрос тоже.
1: Я,
2: да,
1: когда смотрю на этих суперзвезд, и советских, и Голливуда,
2: импортных,
1: А им же часто тоже неудачные делали операции. И я думаю, вот если им сделали плохо, то что со мной может приключиться?
2: Потому что не надо туда тебе ходить. У тебя все в порядке.
1: Но это очень важно, когда есть рядом человек, который вот так скажет уверенно.
2: Поверь.
1: И у тебя не будет в голове зерна неуверенности, что что-то нужно делать. Ну, а вы пишите.
2: Хорошо, да. Ждем сообщений. Я думаю, что все-таки на моей стороне еще кто-то будет и выскажется.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Батл мнений.
1: Возвращаемся к нашему разговору по душам. На самом деле, действительно, многих зацепил наш вопрос. Надо ли что-то менять в себе и как вы относитесь к хирургии пластиковой?
2: Слышишь? Что за пренебрежение пластиковой хирургии?
1: Ну, правда. Ну, сам, вот смотри. Точнее, послушай. Те же самые хирурги пластические, да, они говорят о том, что у нас три есть таких... правильных вопроса. Надо ли вам это? Хотите ли вы это? И зачем? И если кто-то ломается на одном из трех вопросов, они не делают эту операцию. Нет, понятно, когда деньги уплачены, знаешь, вот, они, естественно, руки в гору и вперед. Но тут вопрос сам по себе другой. Это эстетический результат. Результат того, что вы хотите увидеть в зеркале. Ну, неважно, в зеркале или еще где-то там, вот. Или что хотят увидеть от вас, когда вы вернетесь из больницы.
2: Ты сейчас хочешь, вот я тебя перебью, подвести к тому, что ожидание реальность бывает?
1: Да,
2: что
1: вот
2: не
1: чем...
2: то, это как платье из Алиэкспресса, да?
1: Вот, абсолютно верно, да.
2: Ты заказала такое,
1: да,
2: а получилось совершенно
1: рекламка-то
2: другое.
1: Была шикарная, просто замечательная. Никто не увидит в наших швов. У вас будет все подтянуто. А ты тут начинаешь расчесываться и понимаешь, что ого-го.
2: Ну, врачи обычно предупреждают, что остаются швы.
1: Я тебе о чем? Три вопроса, которые задают хирурги, и если человек на это все отвечает правильно, значит, тогда он под нож может и ложиться. Ну, ладно. Вот Дмитрий написал о том, что посмотрите на соцсети. Все девушки стали выглядеть одинаково. Одинаковые губы, носы, скулы. Теряется уникальность и естественная красота. Нужно учить любить свою собственность. Ну вот, не ложитесь под нож ради мимолетной моды.
2: Да, пройдет время, я частично согласна с Дмитрием, пройдет лет 20-50, давай так. Мы сейчас, например, смотрим на свои фотографии, когда мы выщипывали брови. Давайте вспомним, брови-ниточки были очень модные.
1: Да.
2: И когда сейчас мода вернулась на широкие брови, ты такой, ой, как это некрасиво было. Или носили все низкие джинсы, да, низкую посадку, и потом понимали, что это деформирует визуально фигуру, и понимал, насколько это некомплиментарно чаще всего к любой фигуре женской. А тут операция. Если джинсы мы сейчас носим на высокой посадке, это красиво. Брови мы перешли на широкие, нормальные. Нормальные, ухоженные. Ухоженные, просто красивые, но не выщипанные. А кто-то так и не смог восстановить брови, делает перманент, потому что они вот выщипались тогда.
1: Потому что все.
2: Да, луковицы.
1: Назад-то не вернешь.
2: Да, выдернулись и не остались, но я к тому, что это все можно хотя бы более-менее изменить, а вот когда ты сделал... Хотя, ну давай так, вот... если ты сделал даже пластическую операцию какую-нибудь, ее же тоже можно переделать.
1: А это снова деньги?
2: А это наркоз.
1: А это наркоз, а это неприятности. Вот подхожу к этому. Вот Ольга написала о том, что моя подруга сделала безобидную, как ей казалось, операцию, но столкнулась с тяжелыми осложнениями и долгой реабилитацией. Здоровье – это самое ценное, что у нас есть. Рисковать им ради исправления мелких изъянов просто неразумно. Спасибо, Ольга.
2: Ну, если вы говорите про мелкие изъяны, а если мы говорим о серьезных моментах, которые мешают жить, мешают дышать, я знаю много людей, которые делают ринопластику не потому, что нос с горбинкой,
1: хорошо,
2: длинный, кривой,
1: я
2: косой.
1: Приемлю, да.
2: А
1: знаю.
2: Реально невозможно дышать.
1: Да.
2: Вот я понимаю такую операцию.
1: Подожди, ну мы же не берем критические варианты. Мы берем то, что люди хотят что-то изменить. Причем они хотят сделать так, чтобы это вот изменение, оно было, ну, в ближайшие 15 лет еще кое-кому интересно.
2: Ну, надо всегда понимать, что...
1: Кое-кто меняется.
2: Как только ты стал на эту скользкую дорожку пластических операций...
1: Есть, кстати, да.
2: Ты потом не можешь остановиться. Всегда что-то надо добавить, убавить. Да?
1: Вот, к сожалению, пример израильской актрисы, которая в прошлом году почила, у нее, на секундочку, 102 пластические операции. 102.
2: Ну вот.
1: Прибыла домой и не проснулась.
2: Ну, не повезло. Ну, а я давай что-нибудь позитивное скажу.
1: Давай.
2: Вот, все хотели выглядеть как Памела Андерсон, а теперь все хотят огород, как у Памелы Андерсон. Ты видел?
1: Что?
2: Огород. У Памелы Андерсон
1: есть
2: свой
1: огород.
2: У нее такие шикарные грядки, о которых вы можете только мечтать.
1: Да?
2: Да. Это я по погоде, потому что огурцы надо поливать.
1: Я понял, поливать или не поливать, конечно.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: МВ Радио. О погоде.
1: Белгидромета, завтра на территории нашей страны будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут кратковременные дожди и даже грозы. Ветер переменных направлений, температура воздуха минимальная ночью от 6 до 13, максимальная днем 16-23, по юго-востоку до 25 градусов тепла.
2: Минск это ночью плюс 11, плюс 13, ветер неустойчивый, облачный с прояснениями, без существенных осадков. Минимальная температура воздуха в окрестностях города плюс 8, плюс 10. Днем же советуют взять зонтик и сказали о том, что плюс 19, плюс 21, но южный ветер. Кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: Ну что, друзья, прощаемся с вами до завтра. Надеюсь, погода не подведет. Вы успеете добежать до своей любимой работы. Не забывайте брать зонтики, наушники, чтобы находить Минскую волну не только в FM-диапазоне, но и через радиоплеер «Беларусь», наш национальный, который вы все точно знаете.
2: Найдете наш логотип МВ, такой фуксия цвет. Мы с вами прощаемся. До завтра.
1: Пока.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: на Минской волне.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий. Линейка Elementum справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите Elementum в сетевых строительных магазинах вашего города. Или звоните. Плюс 375-29-121-44.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию. Днем от 16 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию. Днем от 16 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию. Днем от 16 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Минская 97.4 FM.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию. Днем от 16 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.